0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в рамках рубрики «Сокровищницы словацкой архитектуры» мы поговорим об архитектурно-художественном объединении «ВАЛ». Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
3: Субботний калейдоскоп.
2: День Европы наряду с флагом, гимном, девизом и единой валютой является одним из ключевых символов Европейского Союза. История его празднования восходит к 9 мая 1950 года, когда Роберт Шуман представил свой знаменитый план создания организованной Европы – пространства сотрудничества, способного обеспечить долгосрочный мир на континенте. Именно декларация Шумана стала отправной точкой европейской интеграции, а сам праздник превратился в ежегодное напоминание о ценности, на которых строится Европейский Союз. Сегодня День Европы – это не только торжество исторической памяти, но и возможность почувствовать себя частью широкой европейской семьи. Он объединяет людей, институты и инициативы, формирующие современное европейское пространство. В 2026 году в Словакии основные мероприятия проходят с 7 по 11 мая в помещении Старого рынка Братиславы и в кинотеатре «Улыбка» города Кошице. Одним из партнеров праздника вновь стала сеть «Еврес» Словакия, которая предоставляет гостям свои услуги и рассказывает о возможностях трудовой мобильности в Европе. Старый рынок в Братиславе 7 мая превратился в динамичное информационное и культурное пространство, где посетители смогли получить практические советы о работе и жизни в странах ЕС и Европейской экономической зоны. Консультанты ЕУРЕС отвечают на вопросы, делятся проверенной информацией и предлагают принять участие в интерактивных мероприятиях и конкурсах. Такой формат делает тему трудовой мобильности не абстрактной, а вполне осязаемой и доступной каждому. И в Кошице 11 мая гостей ждет насыщенная программа. Театральные постановки, творческие мастерские, кинопоказы и дискуссии о современных европейских проблемах. В рамках европейской деревни консультанты ЕУРЕС вновь представят свои услуги и расскажут о правах работников в Европейском Союзе, особенностях поиска работы за рубежом и важности хорошей подготовки перед переездом. ЕУРЕС уже многие годы помогает людям принимать взвешенные решения, касающиеся трудовой мобильности, предоставляя достоверные сведения о вакансиях, условиях жизни и работы, а также о правовых аспектах трудоустройства в других странах. Благодаря таким инициативам День Европы становится не только праздником, но и площадкой для реальных возможностей. Братиславский зоопарк, открытый 9 мая 1960 года, уже более 6,5 десятилетий остается одним из самых значимых природоохранных и образовательных центров Словакии. В день своего основания он занимал площадь около 9 гектаров и насчитывал 2038 животных 74 видов. Одним из первых его достижений стало успешное разведение рыси, обыкновенной вида, который впоследствии стал символом зоопарка. Решение о создании зоопарка было принято в 1959 году. И с самого начала учреждение рассматривалось как важный просветительский проект. Сегодня Братиславский зоопарк является членом нескольких международных организаций, включая Европейскую ассоциацию

зоопарков и аквариумов, Союз чешских и словацких зоопарков, Международную ассоциацию зоопедагогов и Глобальную систему учета видов. Его ключевые задачи – это разведение животных, особенно редких и исчезающих, участие в программах реинтродукции, ветеринарная работа, научная работа и экологическое образование. Одним из ярких примеров успешной природоохранной деятельности стала реинтродукция зубра в Национальный парк Полонины. Еще более значимым международным проектом стала подготовка и отправка трех беременных самок сахарского орикса в национальный парк Сиди-Туи в Тунисе, где вид был полностью утрачен. Со временем зоопарк значительно расширился и сегодня занимает площадь 96 гектаров. За десятилетия здесь появились десятки новых объектов. Павильон хищников, террариум и экзотариум, просторные вольеры для носорогов, жирафов, зебр, антилоп и кенгуру, живописные озера для фламинго и пеликанов, а также популярный дино-парк. Несмотря на серьезные испытания, утрату части территории из-за строительства инфраструктурных объектов и ограниченные финансовые возможности, зоопарк продолжал развиваться и присоединился к европейским программам сохранения видов. Сегодня в Братиславском зоопарке содержится без малого 1000 животных 176 видов, среди которых около 15 относятся к глобально исчезающим, такие как, например, желтощекий хохлатый гиббон и туркменский кулан. Особую ценность также представляют адакс, европейский зубр, карликовый бегемот, эдипов тамарин, лошадь пржевальского и другие редкие виды животных. Прошедший 2025 год стал для Братиславского зоопарка весьма непростым. Открытие сезона было значительно затруднено постановлением о закрытии зоопарка из-за распространения ящура. Зоопарк был закрыт примерно на 2 месяца, в период, который является ключевым с точки зрения посещаемости. Финансовые потери достигли примерно 500 000 евро. Вместе с тем, в прошлом году зоопарк продолжил улучшать условия содержания животных. На 2026 год руководство Братиславского зоопарка смотрит с осторожным оптимизмом. После затяжного периода, отмеченного разными испытаниями, в этом году ожидается стабильная работа без чрезвычайных ограничений. 10 мая 1904 года в Соединенных Штатах Америки были запатентованы изобретения словацкого изобретателя и пионера беспроводной связи Йозефа Мургаша, беспроводное телеграфное устройство и устройство для беспроводной передачи телеграмм. Патенты Мургаша были куплены компанией Universal Ether Company, базирующейся в Филадельфии, которая профинансировала строительство передающей станции в городе Уилкс-Барре. Йозеф Мургаш также неустанно трудился и над развитием беспроводной передачи электромагнитных волн, и к 1926 году запатентовал еще 11 изобретений. Патенты, полученные Мургашем, принесли ему мировое признание. Однако самое значительное открытие Йозефа Мургаша заключается в беспроводной передаче голосового сообщения в присутствии свидетелей. Впервые ему это удалось 27 апреля 1905 года, когда его экспериментальный сигнал принял исследователь Стенгер. 23 ноября 1905 года он организовал радиосвязь между городами Скрентон и Уилкс-Барре, находящимися на расстоянии 30 километров друг от друга. Тогда по радио смогли пообщаться мэры двух городов, которые подтвердили этот факт письменно. Во время Первой мировой войны Йозеф Мургаш принимал участие в создании и становлении единого государства чехов и словаков. Используя свои связи, он подготовил почву для переговоров в поддержку создания Чехословакии, которая должна была быть создана на основе соглашения от 30 мая 1918 года в Питтсбурге. Мургаш был одним из подписантов Питтсбургского соглашения. Он организовал сбор средств среди американских словаков, собрав 1 миллион долларов для основного валютного фонда Чехословакии. Йозеф Мургаш был известен и как страстный коллекционер. Он собрал крупные коллекции минералов и растений, а в его уникальной коллекции насекомых насчитывалось около 9000 экземпляров. В 1920 году он вернулся в Словакию. Йозеф Мургаш хотел обосноваться здесь навсегда и преподавать электротехнику в школе. Но власти не позволили ему это сделать, поэтому он вернулся в Соединенные Штаты Америки, где 11 мая 1930 года в Уилкс-Барре скончался в возрасте 66 лет. 10 мая 1970 года началось вещание второй программы словацкого телевидения. В 1970 году Чехословакия присоединилась к общеевропейской программе по колоризации телевещания. Цветное вещание требовало собственного технологического оснащения, поэтому на самом высоком государственном уровне было принято решение о создании второй программы телевизионного вещания. Уже 14 февраля 1970 года телевидение вело прямые цветные трансляции с чемпионата мира по горнолыжному спорту из Высоких Татр.
Первоначально смотреть вторую программу в Словакии могли лишь несколько тысяч человек, проживавших в зоне действия Братиславского телецентра «Камзик», а год спустя к ним добавились телезрители, находившиеся в зоне действия дубникского передатчика на востоке Словакии. Распространение второй программы шло медленно. Владельцам старых типов телевизоров приходилось покупать различные конвертеры, чтобы настроиться на нее. Первые месяцы вещание осуществлялось только по вторникам, четвергам и воскресеньям. В 1972 году вещание осуществлялось уже 4 раза в неделю, а в 1973 году 5 дней. Аналогично развивалось и цветное вещание. Например, 15 ноября 1970 года по телевидению была показана первая постановка, записанная в цвете «Кармен Суита». Полноценное регулярное цветное вещание в Чехословакии началось 9 мая 1973 года, когда вторая программа уже охватывала около 43% территории Чехословакии и около 53% населения. В канун нового 1973 года впервые вся развлекательная программа на втором канале транслировалась в цвете. Однако цвет был не единственной целью второй программы. Предполагалось, что она будет прогрессивной, инновационной и позволит тестировать новые идеи, форматы и процедуры. Более того, вторая программа в Чешской и Словацкой республиках была разной, поэтому можно было говорить о двух национальных округах. Однако, несмотря на это, чехословацкое телевидение жестко контролировалось централизованно из Праги, и после многообещающих первоначальных амбиций вторая программа постепенно превратилась в склад для повторов и различных менее успешных телевизионных проектов, которым автоматически предполагался низкий зрительский интерес. С тех пор ситуация существенно изменилась. Нынешний канал СТВР-2 представляет собой абсолютно современный программный сервис, в котором каждый зритель может найти программу или комплекс программ, которые соответствуют его потребностям, интересам, интеллектуальному или эмоциональному настрою. Сегодня он является не конкурентом Первому каналу, а его полноценной альтернативой. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии, у микрофона Владимир Веселов.

0: Radio Slovakia International.
1: В 1963 году в парижском издательстве Robert Laffont выходит книга известного французского архитектурного критика и теоретика градостроительства Мишеля Рагона «Где мы будем жить завтра». В русском переводе книга вышла в издательстве «Мир» в 1969 году под названием «Города будущего». В 1965 году Рагон публикует свой «Манифест международной группы перспективной архитектуры». Эти две работы приносят Мишелю Рагону всемирную известность и позволяют полностью посвятить себя выставочной кураторской деятельности и теоретически развивать идею перспективной архитектуры. В 1964 году в художественной галерее Лара Винчи на улице Сены в Париже, которой руководит дочь Мишеля Рагона Лилиан, состоялось знакомство частого посетителя галереи, основателя творческой группы «Новые реалисты» и одного из ведущих авторов миланского художественно-архитектурного журнала «Домус» Пьера Рестани со словацким художником-концептуалистом Алексом Млынарчиком. Эта встреча стала поистине судьбоносной. Рестани, которому были близки идеи Млынарчика, открыл словацкому художнику двери парижских галерей, ввел его в круг прогрессивных французских живописцев, теоретиков и критиков, познакомил с Мишелем Рагоном. Рассказывает теоретик, видный специалист современного словацкого искусства Иван Янчар.
2: Я считаю, что Алекс Млынарчик, наряду с Миланом Добышем, является одной из живых легенд словацкого изобразительного искусства. Тогда, в первой половине 60-х годов, он действительно привнес нечто новое в мир искусства Словакии. Когда Алекс попал в Париж, миром правило абстрактное искусство. Именно благодаря ему к нам проникли идеи нового реализма, когда искусство сотрудничает с людьми, со зрителями, и зрители становятся непосредственными соавторами произведения искусства.
1: Огромное влияние на художественную деятельность Алекса Млынарчика и впоследствии объединения ВАЛ оказали знакомства и контакты, приобретенные им в Париже, продолжает Иван Янчар.
2: Конечно, особенно с Пьером Рестани, Мишелем Рагоном и другими такими же всемирно известными личностями. Сейчас, помимо прочего, я еще составляю библиографию Алекса Млынарчика. Это очень обширная работа, поскольку в нее войдут и статьи, опубликованные о нем и за рубежом, и в нашей стране. Совершенно удивительно, когда в статье какого-нибудь мирового теоретика читаешь, что выставка Алекса Млынарчика в Париже в 1967 году стала главным событием сезона.
1: В этом контексте особенно интересным является тот факт, что Алекс Млынарчик, человек, как говорится, из большого мира, начинает сотрудничать с двумя словацкими архитекторами, и вместе они создают поистине фантастические проекты, намного опередившие свое время.
2: Теперь представьте себе ситуацию начала 70-х годов. В Чехословакии Алекс Млынарчик входил в число нежелательных художников. Его работы нельзя было выставлять в государственных галереях, продавать или покупать. И вот в такой обстановке эти трое создают свой собственный свободный мир. Они прекрасно осознавали, что за свои проекты не получат ни копейки, и что выставлять эти проекты они тоже не смогут. И между тем, выполняли их со всей тщательностью. Причем над некоторыми из них они работали более 15 лет. Так что со всех точек зрения, работы объединения ВАЛ – это очень детально и интересно проработанные проекты, которые действительно значительно опередили свое время. Опередили настолько, что трудно найти нечто подобное не только у нас, но и во всей Европе.
1: Сотрудничество Алекса Млынарчика, Веры Мецковой и Лая Кубковича началось в 1968 году, в дни вторжения в Чехословакию советских войск и войск других братских социалистических стран. Объединение ВАЛ возникло в 1972 году, в период проведения в стране так называемой политики нормализации. Деятельность объединения продолжалась до 1989 года и полностью прекратилась только в 1994 году. 1974 году. Творчество объединения ВАЛ можно с определенным поэтическим оттенком охарактеризовать как создание снов, в которых можно жить. Как бы там ни было, пред нами предстают детально проработанные проекты «Домов снов», «Домов фантазии». О том, как живется внутри сна, внутри фантазии, говорит главный инициатор создания объединения ВАЛ, художник-концептуалист Алекс Млинарчик.
2: Жить внутри фантазии, внутри видения довольно сложно, но они у вас должны быть, эти фантазии. Если у вас их нет, то лучше и не начинать. Здесь должна присутствовать доля настоящего мужества. Надо иметь смелость, и нельзя ничего копировать. То есть то, что уже сделано, не имеет смысла. Нужно войти в новое пространство, чтобы искать в нем возможность для творчества, возможность создавать что-то новое. И потом, конечно, второй очень важный момент. Как это сделать, как создать? Это самое сложное.
1: Два других члена объединения ВАЛ – это весьма заметные и уважаемые персоны в мире современного словацкого зодчества. Архитектор, фотограф, спортсмен и поэт от архитектуры Людовит Лайо Кубкович. Всегда хотел быть художником и стал им художником на службе архитектуры. Он родился в городе Голич, учился в Братиславе и с первого класса жил в Жилине. Кубкович всегда работал и работает по принципу «я должен создать такой дом, как если бы в нем мне пришлось жить самому». Границы в работе архитектуры были и есть почти всегда. Финансовые, технические, социальные. Лайо Кубковичу поначалу было очень сложно. Он воспринимал все эти ограничения как насилие над собой. Однако ему пришлось быстро понять, что другого пути просто нет. Заказчик всегда прав. Поэтому он всегда старался придерживаться такого подхода. Что требуется, то сделаю, а что могу, сделаю как хочу и как можно лучше. Большим исключением в этом отношении стала, по словам самого архитектора, работа над интерьером Дома искусств «Фатра». Директор Дома искусств был в приятельских отношениях с тогдашним министром культуры и с финансированием проблем не возникало вообще. А потому Лая Кубковича и его партнера по проекту Игоря Эйхлера никто ни в чем не ограничивал. Это был поистине исключительный заказ, и результат получился действительно превосходным. Кроме того, было несколько проектов, при работе над которыми Лая Кубкович, по его собственным словам, испытывал настоящее удовольствие, и которые принесли ему успех и всеобщее признание. Среди них следует отметить работу над созданием трех спортивных залов. Спортивного зала в городе Поварско-Бистрица, который сам Кубкович называет своим самым любимым детищем. Спортивного зала в городе Нитра и спортивного зала в городе Жилино, известного как Черепаха. За этот проект архитектор в 1986 году удостоен премии Ассоциации словацких архитекторов в номинации «За лучшее произведение словацкой архитектуры». Третьим членом объединения ВАЛ стала архитектор Вера Мецкова. Это поистине одна из самых успешных и признанных женщин-архитекторов Словакии. Напомним, что уже в конце 70-х, начале 80-х годов она стояла во главе крупного коллектива архитекторов и проектировщиков и уже тогда, несомненно, обладала не только профессиональным, но и значительным общественным авторитетом. Среди созданных ею объектов следовало бы прежде всего назвать большое административное здание в городе Жилино, где в наши дни располагается городская администрация. По ее проектам был построен целый ряд знаковых зданий, таких как консерватория в городе Жилино, дома культуры в городах Пухов и Долный Кубин, здание банка в Липтовском Микулаше и многие другие работы. О Вере Мецковой говорит архитектор Лая Кубкович.
2: Вера Мецкова – моя коллега. С ней мы когда-то познакомились в организации «Става проект», где вместе работали. Я пришел туда как молодой архитектор в 1967 году. Она старше меня ровно на 10 лет. Но эта разница в возрасте не помешала нам с самого начала тесно сотрудничать, а потом, конечно, мы начали работать вместе в рамках объединения ВАЛ.
1: Художник Алекс Млинарчик – это человек, взгляд которого как бы простирается за границы реальности. О своем знакомстве и начале сотрудничества с ним в рамках объединения ВАЛ рассказывает Лая Кубкович.
3: Возможно,
2: это было связано с тем, что Алекс Млинарчик практически с самого начала своей деятельности также был склонен к архитектурному труду. Его стремление заключалось в том, чтобы объединить художественное видение, художественный опыт с опытом архитектурным, и это стремление, по сути, стало основой нашего сотрудничества и базой создания нашего объединения. Это объединение мы назвали ВАЛ. Алекс в то время поддерживал активные дружеские контакты с французскими художниками. ВАЛ – это французская аббревиатура выражения, которое можно перевести как «пути и аспекты завтрашнего дня». И совершенно случайно так получилось, что ВАЛ – это также аббревиатура трех наших имен – Вера, Алекс, Лайо.
1: Члены объединения ВАЛ называли созданные ими проекты архитектурной поэзией, перспективной архитектурой. Что именно они подразумевали под этим термином и какие проекты ими были созданы? Продолжает Лая Кубкович.
2: Я хотел бы ненадолго вернуться ко времени моей работы в Ставопроекте. Тогда примерно 95% из всех реализаций составляли так называемые типовые проекты. Вам это наверняка знакомо. Оглянитесь вокруг. Здесь ли в Братиславе, в других ли словацких городах, вы повсюду увидите одинаковые панельки, одинаковые школы, одинаковые детские сады, магазины и так далее. Строительство тогда было типовым. Такая экономная схема. С другой же стороны, перспективная архитектура представляла собой архитектуру будущего, взгляд в будущее, представление о том, каким оно будет, какой будет завтрашняя архитектура, каково будущее человеческой жизни, будущее окружающей среды и все, что с этим связано.
1: Первым проектом объединения ВАЛ стал проект «Гелиополис» 1968-74 годов. Это проект олимпийского городка в Высоких Татрах, о котором Мишель Рагон писал в 1977 году. Гелиополис – это огромное гнездо диаметром более 1 километра, висящее на высоте 2000 метров над вершинами Татар. Представьте себе, как ночью эта летающая тарелка, сияя тысячами огней, парит между небом и землей. Вы скажете, утопия? Не более, чем постройка 300-метровой стальной башни в центре Парижа в 1889 году. Не более, чем отправка спутника в космос. И уж, конечно, не более, чем посадка человека на Луну. Утописты обладают способностью ставить вопросы и вынуждать специалистов избавиться от рутины и постараться найти решение поставленного вопроса. Уже сегодня существуют и технологии, и строительные материалы, позволяющие создать Гелиополис. Использование энергии Солнца даст возможность решить проблемы освещения, кондиционирования воздуха и водоснабжения. Таким образом, поиск практических решений для Гелиополиса может способствовать улучшению условий жизни человека в повседневной реальности. О некоторых других проектах объединения ВАЛ рассказывает архитектор Лая Кубкович.
2: Мы жили в годы, когда человечество делало первые шаги в космосе, и нас это, конечно, привлекало. Поэтому мы тоже попытались по-своему создать нечто, что тоже могло бы стать своего рода прогнозом жизни человека в космосе. Уже тогда говорилось о том, что однажды наша планета станет нам тесной. Человечеству придется задуматься о том, что будет дальше. И мы попробовали предложить свое решение, которое выразилось в нашем проекте «Скоробей». В сущности, это проект создания искусственного спутника Земли, который мог бы в будущем определенным образом решить проблему проживания людей за пределами нашей планеты. Мы предполагаем, что где-то существуют планеты, на которых, возможно, есть пригодная для жизни человека среда. Они, может, и существуют, но бесконечно далеко от Земли. Вот почему мы сосредоточились на решении, которое на самом деле означало бы создание искусственного спутника Земли, который был бы самодостаточным и в том, что касается энергоснабжения, и в том, что касается всего необходимого для жизни человека. То есть это была бы такая мини-планетка, на которой люди могли бы жить совершенно автономно. Так мы это себе представляли. Кроме того, у нас есть и проекты, связанные с решением проблем человечества, с которыми оно в будущем, несомненно, столкнется и которые ему придется решать. Здесь я прежде всего имею в виду проблему перенаселения. К этой теме относится наш проект «Истропорт», в котором мы, как мне кажется, предлагаем интересный вариант создания нового города на Дунае.
1: Творчеству объединения ВАЛ была посвящена последняя выставка галереи Словацкого радио, на которой, помимо уже упомянутых, были представлены еще 5 проектов. «Акустикон», «Дань уважения надежде и отваге», «Антарктида», «Национальное собрание Глиняного королевства Аргилия» и проект отеля «Шератон Вавилон» «Этемен Анки».
2: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!